шансы. Хочешь, считай редкие шансы. Умножай все в уме, дели на бумажке. А я тут затру про смерть Чебурашки. Кто чебу знал, тот его не позабудет. Кто чебу не знал, увы, шансов не будет. Карлик на улыбе с изломанными ушами, а за его спиной диплодоки с калашами.

Чебурашка наш вспыхнул как комета, и не только потому, что юзал много мета. Все, что делал Чеба, делал он красиво, а такого не бывает, если жить на пиве. Чеба занимался мрачным криминалом, из самого культурного крышевал обналы. Позже ФСБ тяна собнала его сигнала, и остались

одному Эдик убил его мать, отца, брата, сына, жену. Да, Эдик психанул, да, Эдик поцик нервный. Крэк плюс долги всем и характер скверный. Лучше Бэду было удержать себя в границах. Античная трагедия в славных русских лицах. Чеба сказал, ну нахуй, когда он узнал эту весть. Неделя траура, и Чеба начал делать месть. Чеба стал седым, и он перестал смеяться. А Эдик хоронил родных, Эдик уставал бояться. А потом настало время их последней встречи. Всех деталей я не знаю, не держал я свечи. Они убили друг друга, Чеба Эду выгрыз кадык. А Эдик ему пальцем через глаз мозг проник. Наш Чебурашка сдохнул прям как жил. Сам с копыт, но Эда в смерть свалил. Когда кругом ебанина, помни, брат, о нем. Умер Чеба красиво, Чеба зашел ферзем. Карлик Чебурашка лежит в закрытом гробу. Глаза нет, поломан, не хватает куска в мозгу. Сейчас Чебу закопают и его начнут забывать. Чему быть, походу, того ебать не миновать. Ты лежит там, Чебурашка, и не поднимайся. Шевели в земле ушами, нам оттуда улыбайся. Ну а мы тут как-то сверху дальше поживем. Заебеним макарошек и сырочка в них натрем.

попугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой, ему видней! Взять у антилоп ему, зачем такого сына? Все равно